0: тууммингаарпаллиалерлүни такилуа атаануарпаллиалертоо тунгасугитти уллутуинаккут оqaалақартартиттеқаттарата 3 маасуннинганит оqaалайуннаттиартуси жоанна силуинна оqaалалуорсимаюннэртуалук пинасуарусеқассигасаалуннуккиа ониккаусиксақартуксаажигара қануилиулормага аояо қассиниллу иқарулормагаат нунаккоорути тааминиллу уннерсиорутеқарлуни жоанна сейту саговит оллутуиннаиннуйо қауппанеққангаттиарнарсиниалермийо тусарсаоқугалуарлутин иққаттарнартуксаугалуарпорсулимаанна налувунга
1: тисуйоққай
0: таппаунга маиорсималертуйққай тасерма иқаллиареалуунгиттиарлунга тунгасугитти оқаалайуннарпуси 1-888-896-4135-979-6151 оқаалаутииттамармит атуиннаујут таамиокиу катактангит тусарнаангиннаруарую каллаккалуарлу такисианили момерома рикканнернеарсси уннуујоқ момериарторнеарсси уллутуиннаутиллугу тусарнааканнилармита

куйеннамиллаарук оқааракатаққаужут онну қаттиарнеарпуси наккатсамит тусарсаауққаннилаарми жоқ таусунни ниллерпиксанга нааммаксиммиппат пинасуарусиунунгуанит ноққангаттиарнеарпуси наккатсамит таау